0: Розширюємо світогляд, копаємо глибше, читаємо між рядків.
1: Програма транслюється у повторі.
2: Ще один дзвінок на лінії. Приймаємо сьогоднішню тему «Особисте проголошення». Шке ви в прямому етері.
3: Вітаю всіх. Слава Ісусу Христу. Надо сказати о том, что основное, то, что Иисус провозгласил, то, что Иоанн говорил перед ним, то есть он приготавливал к тому, чтобы те, которые будут после него, чтобы веровали в Иисуса Христа. Он говорит, что покайтесь и веруйте в Евангелие. То есть о чем речь идет? Речь идет о том, что человек живет Духом. Иисус Христос говорит о том, что он ходит в мир и говорит, что вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. А я, говорит, пришел для того, чтобы имели жизнь, жизнь с избытком. И про эту жизнь он говорит, что он дает и жизнь вечную. То есть дух, мы живем духом, то есть дух оживляет человека, животворит его. А плоть желает противного духа. То есть и, ну, такая борьба идет, что, в общем, говорит, вы делаете не то, что хотите делать. То есть, если делаешь не то, что хочешь делать, то соглашайся с тем, что живет в теле грех. Если соглашаешься с тем, что делаешь не то, что хочешь делать, признаешь, что закон добр. То есть, Бог желал прославить закон. Бог заключил завет, и потом приходит закон. Что происходит? Грех берет повод от заповеди, становится крайне грешный. То есть, он старается погубить человека. А Господь дает благодать. Говорит, и те, которые вот принимают обилие благодати, они царствуют над грехом. То есть не грех царствует в теле, а уже то есть благодать воцаряется через праведность. То есть через соблюдение закона, через соблюдение заповедей воцаряется благодать. То есть не просто, что «а я там верую, я вот поступаешь как хочешь». Ничего подобного. То есть и Павел говорит о том, что бедный я человек, кто меня избавит от этого тела смерти? То есть Бог поставил такие условия, чтобы человек определился, с кем он, что он будет делать. Будет принимать Божье? Или он скажет, как беззаконник, и говорит, нам это не надо, мы веруем, мы все имеем, а сами находятся в грехах. То есть вот это Божье.